0: 15 лет.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. На 6-м заседании Межправительственной Российско-Маньямской комиссии в Москве стороны подписали соглашение о расширении сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, энергетики, торговли и инвестиций. Российскую делегацию возглавлял глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников, маньямского министра Аун Чун Хо. В рамках сессии встретились 37 представителей бизнеса двух стран. Более 40 добровольцев из Волгограда, Волжского, Камышинского и Паласовского районов приняли участие в учете птиц в природном парке. Школьники из Нижнедобринской и водно-буерачных школ вместе со специалистами осваивали орнитологию на маршрутах. Волонтеры научились различать голоса пернатых и фиксировать наблюдения, благодаря чему встретили множество редких птиц и учли более 900 особей. Данные были переданы на портал «Биодата». Участники получат сертификаты. В Волгограде готовится к реставрации 57-метровый памятник Ленину у входа в Волго-Донской канал, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса 1973 года. За полвека на монументе появились трещины, коррозия и мох, но фундамент исправен. Главная инженерная задача – неразрушающий контроль 18 стальных канатов. Проект, прошедший госэкспертизу, сохранил облик 1973 года. Монумент очистят, промоют, обработают от соли и восстановят утраченные элементы. В Камышинском историко-краеведческом музее открылся многопрофильный центр нацпроекта «Семья». С октября текущего года дети от 4 лет и взрослые смогут посещать обновленную студию «Веселый художник», гончарную мастерскую и площадку для краеведческих дебатов. К занятиям присоединились клуб рукодельницы и старший научный сотрудник Николай Савеков, обучающий работе с эпоксидной смолой и гипсом. Для малышей предусмотрено рисование на стене и интерактивный куб, а в будущем туристы смогут создавать сувениры. Пространство трансформируется под задачи, а готовы работы выставляются на стеллажах. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Все правильно мужчина говорит. Дина Косичкина у микрофона. В эту прекрасную пятницу, в это пятничное утро приветствую каждого, кто мчит по своим делам. Может быть, даже по чужим. Но надеюсь, что вы успеете порешать абсолютно все. На календаре 9 октября. Поздравляю вас с продолжением лета. Я не знаю, кто как вы. Я сегодня еду за Волгу, ну и на Волгу. Надеюсь, что мои водные приключения сегодня тоже будут на высоте. Так скажем, хотя периодически буду уходить на глубину. Ребятушки, что касается нашего первого часа. Естественно, быстрый анонс, чтобы освежить ваши памяти все то, что будет происходить и происходит каждое утро. Но, естественно, мы об этом не устаем говорить. Впереди наши любимые рубрики. Разберемся и с прогнозом погоды, полистаем календарь, дабы понять, что же там за этот день, 9 октября, как он отразился в истории, каких праздников нам подкинул. Что касается подкинуть. Подкинем вам поводов выиграть призов до подарков в конкурсе «Проще простого». Главное, вы эту подачу от нас обязательно примите. Безусловно, перейдем еще и к хорошим новостям. Мы уже чуть-чуть себе подсобирали в нашу копилку веселых забавностей. Поэтому что? Тоже делаем ушки пошире, дабы похихикать вместе с нами. Ну и, конечно, ребятушки, не устаем вам намекать, чтобы вы заходили в нашу группу ВКонтакте, потому что именно там находятся волшебные ролики. Это просто, знаете, такие свидетельства наших поездок, наших вылазок в рамках рубрики «Креативный драйвер», который мы обычно, естественно, снимаем и размещаем при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Рекламный проект, но, тем не менее, позволяющий нам рассказывать о тех предпринимателях, которые, в общем-то, тащат локомотивом наш регион вперед. И мы заглянули буквально недавно по адресу Советская, 17, это, естественно, центральный район, культовое место, помните, где раньше был магазин «Ман», и там на территории центрального рынка находится Волгоградский пуховый платок. Просто огромное, знаете, такое хранилище разного рода творений, рукотворных творений мастеров нашего региона. Обязательно туда заходите, если хотите выбрать подарочек для себя, либо подарок для тех гостей, которые к вам приезжают из разных регионов, из разных городов. Поверьте, такой подарок им точно придется по душе. Но мы надеемся, что и подборка от нашего музыкального редактора вам тоже придется по душе. Давайте уже перейдем к музыке, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
8: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, коротко о погоде. Давайте вместе с вами поболтаем. За окном облачно с прояснениями. Синоптики ни в коем разе не обещают сегодня нам осадков. Это и хорошо. За окном плюс 10. Дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем при этом аж до плюс 24. Ночью до плюс 11. Суббота и воскресенье также обещают быть вполне себе теплыми. Вполне себе такими практически летними. Плюс 22, плюс 23 днем. Плюс 13 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Главное всем напомнить, что сегодня кульминация этой недели, пятница, да, неважно даже какое число, хотя еще раз напомню, что это 9 октября. Возможно, на фоне события, этого события, да, то, что это пятница, возможно, остальные поводы померкнут, но тем не менее мы о них, конечно, тоже вдогоночку добавим обязательно. Друзья, первый праздник, о котором хотелось бы сказать, наверняка многие из вас отмечают его каждый день, сами того не зная. Всемирный день яйца сегодня, именно сегодня. Всемирный день почты. Ребятушки, все те, кто использует почтовое отделение не для того, чтобы оплатить квитанции, не знаю, получить пенсии, купить гречки, оказывается, такое тоже можно теперь делать в отделениях Почты России, а использует почтовое отделение максимально по старым традициям, то бишь отправить или забрать письмо, посылочку, открыточку, выписать газету. Вот вам отдельный привет. Также сегодня, 9 октября, отмечается день разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Уже 83 года как. Также, ну, хотите пятничных поводов? Вот, пожалуйста, вот если мыслить стереотипно, ловите Международный день пива и пиццы. Как бы в календаре числится, но не особо мы его сегодня отмечаем, потому что ни с чем. День отражений в лужах. Сегодня как-то не посмотришь, не позаглядываешь, не насладишься своим вторым подбородком вот в ракурсе снизу. Всероссийский день чтения. Все те, у кого

0: шкафа, где-то в прикроватной тумбочке завалилась княженца, которую до сих пор вот так вот, там еще новый переплет, вот так вот по-свежему хрустит. Вот этот аромат непрочитанной книги. Все, пора, пора эту книжулю распечатывать обязательно. День специальной пожарной охраны МЧС России. Господа, мы вас тоже поздравляем обязательно. Передаем вам привет, благодарим за службу. День гвоздестояния. Несколько лет назад, да, в тренды как-то вот вошло это увлечение. Не знаю, как сейчас. Все те, кто постаивают, посиживают, махните нам там куда-нибудь в телегу, либо в Макс. Че, как дела у вас? Или забросили куда-нибудь на антресольку в свои гвозди. Давайте перейдем к событиям. Их в целом имеется. Бывало, конечно, и побольше в коллекции в некоторых днях, но тем не менее 9 октября 1829 года совершено первое восхождение на гору Большой Арарат. 197 лет назад. Кто-то добрался, у кого-то получилось. 9 октября 1836 года состоялась первая железнодорожная поездка в истории России. Поезд на конной тяге проехал 27 километров между Царским селом и Павловском. Надеемся, что лошадки выжили, тоже все было с ними в порядке. 9 октября 1872 года в США выпущен первый каталог заказов по почте. Опа. 9 октября 1989 года в СССР состоялся первый телесеанс Кашпировского. Поэтому все те, кто заряжал воду, как вы там? Как вы там поживаете? Все ли у вас в порядке? Так, ну и давайте, последнее событие. 1991 год, 9 октября. Тогда учреждена премия за лучший роман на русском языке. Эта премия называлась «Русский букер». Возможно, какое-то из этих событий вдохновит меня на создание вопроса конкурсу «Проще простого». Он состоится совсем скоро, будет шикарный повод выиграть подарочки. Поэтому что? Правильно, пользуемся.
1: 3-4. Утреннее шоу.

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Экспертная гинекология в клинике Движения. От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника Движения. Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Но это не просто конкурс, но это же отличный повод выиграть шикарный приз. Поэтому, господа, пока я буду рассказывать вам о том подарке, который мы приготовили вместе с нашими спонсорами, вы уже можете готовить почву для того, чтобы заполучить этот приз. 927-522-101.5. Запоминайте и записывайте этот номер телефона, потому что он приведет вас к нашей телеге, либо к нашему Максу. Любой удобный мессенджер выбирайте. И туда нужно будет отправить ответ на вопрос. Но прежде чем я его задам, напомню, что спонсором конкурса «Проще простого» является ИП Романченко Юлия Владимировна. И на кону сегодня безлимит на один день на одного ребенка в центре развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Естественно, пора каникул, космических каникул сейчас на дворе, и самое время отправить в центр развлечений «Космоклуб» свое прекрасное чадо. Вас ждет настоящее приключение в мультвселенную. Каждый день встреча с любимыми героями, научная лаборатория, веселые мастер-классы, призы и подарки от партнеров, каникулы с Космоклубом. Это весело. Напомню, находится, ребят, на третьем этаже ТРК «Мармелад», возрастная категория 6+. Ну а теперь самое время перейти к тому самому вопросу, ответ на который, правильный ответ на который, приведет вас в Космоклуб. Дело в том, что сегодня мы отмечаем Всемирный день почты. И вот я порылась, поискала какую-то интересную информацию, связанную с этим. Дело в том, что в 1799 году Павел I издал указ, который, в наше время показался бы достаточно странным. Как вы думаете, что предписывал этот указ, связанный, естественно, с почтами? Итак, первый вариант ответа. Передавать право работать почтальоном по наследству от отца к детям. Либо второй вариант этого указа. Допустим, что Павел I запрещал женщинам работать на почте в связи с тем, что приходилось преодолевать достаточно большие расстояния с тяжелыми сумками наперевес. И, соответственно, он так немножко о них заботился. Вашу правильную версию отправляйте на 927-522-101.5 наш Макс или наш телега. Желаем удачи, услышимся совсем скоро.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: УАО РЖД предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
3: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
6: А куда мы едем?
7: На шопинг, собирать образы.
8: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
7: Ну что, готова к шопингу?
6: Всегда готова.
8: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
9: Рябцев Fashion Test.
10: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Ребятушки, ну давайте немножко посплетничаем. Что удалось найти на просторах интернета из веселых, я напоминаю, забавных, не напряженных, роскошеских новостей? Значит, все те, кто продолжает ворчать на искусственный интеллект, вот вам, пожалуйста, аргумент в вашу пользу о том, что нет, до добра искусственный интеллект не доведет. Здесь бы, конечно, на моих словах, Олег Шарапов, если бы он был сегодня с нами, надел бы точно шапочку из фольги, сказал: а я говорил, не надо этого слушать, не надо ими пользоваться. Итак, до чего может довести ошибка ИИ? Некая нейросеть, ну, Клауд, что говорить, вы знаете ее наверняка, с этой нейросетью решил посоветоваться подросток, он попросил проложить нейросеть туристический маршрут к горе, которая называлась «Вдова». ИИ задание выполнил, но забыл уточнить, что тропа ведет через глухие скалы. В итоге подросток застрял на крутом склоне без единого шанса выбраться самому. Ну, естественно, вы спросите, как же он в итоге решил вопросик. Ну, спасибо, что он взял с собой, во-первых, видимо, телефон. Спускали жертву технологического прогресса уже профессиональные спасатели с помощью вертолета. В общем, получилось, конечно, дорого и долго. Но зато парню точно есть что вспомнить. Собственно, видимо, именно с вертолета и сделаны те самые снимки. То есть на памяти пацана остались еще и классные кадры. Шикарными пейзажами, я вам скажу. Горы, небо, зелень. Все мечтают. У меня был подобный случай, но единственное, я не в какие-то глухие скалы забралась, конечно, когда я попала в Ереван, ну и, соответственно, спросила у чата GPT, попросила проложить маршрут. Меня интересовали там в городе достаточно много красивых муралов. Такие фасады расписанные зданий. И он мне рассказал то, что есть очень красивый мурал. Сделал его описание, даже приложил какую-то картинку. В итоге проложил адрес. Мне надо было ехать далековато, в другой конец города. В общем, я приехала, прокладываю маршрут, прохожу и, собственно, по этому адресу просто какой-то малюсенький, неприметненький, ну, не то чтобы сарайчик, конечно, домик, но он прям в частном секторе, то есть никакого, ни о каком мурале, естественно, огромном речи не шло. В итоге я понимаю, что это вообще, эта картинка, это мурал не в этом городе, даже не в этой стране, хотя я пыталась там безнадежно спрашивать у прохожих: а вы не знаете, где вот это находится? В итоге какой-то сердобольный мужчина вызвал своего напарника. Он такой: у меня друг таксист, он все знает, он сейчас отвезет. Они меня бесплатно куда-то отвезли, правда, не туда. Но, тем не менее, было так даже как-то неловко. В общем, конечно, я их отблагодарила. Насыпала, у меня были с собой волгоградские конфеты «Маэстро» от Конфилы. Я им насыпала, так сказать, на чай. Но, в общем, ничем это приключение не закончилось, кроме того, что подтвердили, что в Ереване очень гостеприимные ребята живут. Так, что касается путешествий по другим странам, обязательно расскажу вам еще одну новость. Сейчас, наверное, в этом выходе уже не успею. Прибережем ее как заначку в следующий раз. В общем, друзья, проверяйте все-таки, о чем вам говорит и советует нейросеть. Хотя, в общем-то, даже если вам советует живой обычный человек, тем более перепроверяйте.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
3: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Россия 4-й год подряд полностью обеспечивает себя мясом. По данным Росстата, за прошлый год уровень самообеспеченности достиг 102%, что значительно повышает пороговое значение доктрины продовольственной безопасности 85%. Наибольший уровень среди российских регионов был зафиксирован в Белгородской области. Показатель превысил отметку в 1000%. Впервые как минимум за последние 5 лет. Еще в 10 субъектах, в том числе в Мордовии, Брянской, Липецкой и Курской областях, самообеспечение мясом превысило 100% в 2 и более раз. Радиационная обстановка в Волгоградской области остается стабильной. Об этом сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. В начале осени специалисты провели мониторинг и установили, что радиационный фон на всей территории области находится в пределах нормы. Отмечается, что радиационные показатели соответствовали естественному уровню и варьировались от 0,9 до 0,17 микрозиверт в час. При этом техногенных источников излучения не выявлено. В Городищенском районе Волгоградской области в ночь на 12 октября будет закрыто движение транспорта через железнодорожный переезд на 7 километре перегона Гумрак-Орловка. Ограничения будут действовать с 23 часов 11 октября до 7 утра 12 октября в связи с ремонтными работами. Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, объезд возможен по трассе Р-22 Каспий. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее спланировать свой маршрут. С начала года сотрудники компании Россети Юг Волгоград провели в школах Волгограда 27 уроков по электробезопасности, участниками которых стали более 1000 детей. Занятия сочетали теорию, напоминание правил эксплуатации электроприборов и практику, в ходе которой энергетики демонстрировали средства индивидуальной защиты, а школьники могли примерить каску, спецодежду, диэлектрические перчатки и боты. Присоединиться к программе могут все общеобразовательные учреждения, оставив заявку на бесплатное занятие на сайте компании в разделе «Электробезопасность». Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну что, второй час нашего утреннего шоу уже заряжен. У микрофона Дина Косичкина. Продолжаем бодриться и врываться в эту пятницу. Друзья, естественно, во втором часе есть набор наших любимых рубрик, без которых мы не обойдемся. Это, естественно, и прогноз погоды. Но это понятно, что для кого-то это проходящая история, но, тем не менее, для кого-то очень важная, потому что что блэкаут на шторах не позволяет самому проверить, стоит надевать сегодня штаны с начесом, либо, в общем-то, панамку и сандали. Поэтому слушаем внимательно, делаем приемники погромче. В конкурсе «Навигатор» разыграем некоторое количество призов и подарков, при этом успеем сочетнуть это с крутым путешествием по улочкам Волгограда и ближайшего пригорода. Рубрика «Сенсация». Мы также в заначке оставили некоторую порцию хороших новостей, поэтому напрягать никого не будем, лишь раздадим поводов улыбнуться. Так, ну и, конечно, друзья, в нашей рубрике, которая называется «Тест-драйв», мы периодически совершаем некие вылазки, но они не шпионские ни в коем случае, а лишь несущие пользу. Если вы, опять же, успели заглянуть к нам в группу ВКонтакте, наверняка увидели видеоролик, видеоотчет с нашего последнего путешествия. Мы отправлялись в клинику «Мать и дитя» Волгоград, которая находится на Рокоссовского, 62. Я напомню, что спонсором тест-драйва является ООО «Хаван», и мы как раз-таки с удовольствием хотели бы вам презентовать тот самый ведущий медицинский центр, который специализируется на ЭКО, акушерстве, гинекологии и репродуктивном здоровье. Именно они помогают парам обрести счастье родительства, заботиться о женском и мужском здоровье. Поэтому папочки, тут тоже снимать с себя ответственность не надо. Тем более, обратите внимание, есть отличный повод обратиться к специалистам, потому что действуют прикольные, прекрасные скидки. Скидки. Мы любим это слово. Скидка 50% в клинику «Мать и дитя» на анализы перед процедурой ЭКО для пары, то есть и для папы, и для мамы. Обязательно приходите с такой шикарной скидкой. Почему не воспользоваться этой услугой, сэкономить собственные средства? Девочки, отдельно для вас. Чекап для женщин тоже со скидкой 50%. До 31 октября действует сие предложение. 12, насколько я помню, там целых пунктов в перечне разного рода обследований и анализов, поэтому тоже, что делаем правильно, надо брать. Заботимся, продолжаем заботиться. Клиника «Мать и дитя» заботится о вашем здоровье, а мы, Волгоград ФМ, заботимся о вашем настроении. Поэтому оставайтесь с нами, делайте приемник погромче, давайте наслаждаться музыкой, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире. 3-4.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
5: Плохого не посоветуем.
6: Спонсор — филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
7: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Сейчас максимально быстро, оперативно введем вас в курс погодных дел. Итак, за окном облачно с прояснениями. В Волгограде сегодня осадков не ожидается. Плюс 14 на данный момент. Дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем сегодня аж до плюс 24, ночью до плюс 11. Выходные также обещают быть достаточно теплыми. Местами даже ясными. И местами даже солнечными. В общем, берите панамки, не убирайте сандали далеко и СПФ-ку. Итак, выходные в субботу и воскресенье до плюс 23 днем и до плюс 13 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
2: Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Бабке на Волгоград FM.
1: Ну что, самое время подкинуть вам любопытных фактов, которые, возможно, пригодятся вам, если вы когда-нибудь будете участвовать в «Кто хочет стать миллионером?», «Своя игра», «Что, где, когда?», и вот там вы, опа, и козырнете. Ну, пока не дождались приглашения на эти известные передачи, можете козырнуть в курилке своими познаниями, да, ссылаясь, опять же, на нас. Итак, друзья, если вспомнить про эру игровых автоматов, помним, да, «Однорукие бандиты». Существовали такие игровые автоматы, которые получили такое прозвище. Эта эра началась еще в США в конце 19 века. Но правительство всячески боролось с этим бизнесом, устанавливая штрафы и запреты. Компания Bell Fruit Gum в 1910 году для обхода запретов наладила производство автоматов, выдававших за каждое вращение барабанов очень дешевую жевательную резинку. То есть как будто, да мы вот, мы просто вот жвачку продаем, ничего такого. Кроме того, символы карточных мастей, а сначала были такие, они заменили рисунками арбузов и вишен, обозначавшими вкусы разных сортов жвачки.

0: При совпадении рисунков, как и раньше, выдавался, естественно, денежный приз, денежный выигрыш. Эта фруктовая символика до сих пор встречается даже в современных полностью компьютеризированных слот-машинах. Вот оно, оказывается, откуда ноги растут. В принципе, выражение «откуда ноги растут» применимо и к следующему нашему любопытному факту. Кофеманы, вот самое время вам немножко прильнуть к динамикам своего приемника. Расскажу следующее. Дело в том, что в кофейнях России и стран бывшего СССР часто предлагают раф кофе. То есть, если вы думали, что раф – это тоже откуда-то, там, не знаю, Бразилия, может быть, Америка – нет. Раф, кофе раф – это вообще-то изобретение российское. Редкий пример кофейного напитка российского происхождения. Он появился в 90-х годах в кофейне, которая, конкретная кофейня, она называлась «Кофе Бин». Постоянному клиенту Рафаэлю Тимирбаеву не нравились обычные напитки, и баристы стали экспериментировать специально для него, придумав в итоге напиток, в котором эспрессо, сливки и сахар взбивали вместе с паром. Другие посетители стали просить кофе, как у Рафа. А сделайте нам как? У Рафа. И так за этим вариантом закрепилось название. Поэтому тут можно тоже гордиться, что это что наша разработка. Возможно, кому-то даже дали премию за нее.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей Вселенная Политеха. Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
4: Экспертная гинекология в клинике движения. От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника движения. Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
13: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский. Улица Советская, 17, в здании Центрального рынка. Вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44.
14: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: продюсер ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
1: Друзья, есть повод шикарного путешествия. Сначала виртуального по улочкам нашего города, а потом вполне себе конкретного в «Сити Боулинг». Дело в том, что у нас на кону за победу в конкурсе «Навигатор» сертификат на 1 час игры. Естественно, где правильно? В «Сити Боулинге». Можно воспользоваться с понедельника по четверг на команду до 6 человек. То есть можно что? Выбраться прямо посреди дня, может быть, в обеденный перерыв. Взять товарищей по работе, коллег, друзья. Другим словом, и, соответственно, отправиться в Европу Стимол, либо в Мармелад. Приходите обязательно поиграть и кайфануть, устроить небольшой тимбилдинг. Так, для начала напомню номер телефона наших мессенджеров. Именно туда нужно будет отправить свою версию на вопрос, который мы зададим буквально в течение 1 минуты. Но прежде я напомню 927-522-101.5. Если вы в Максе, пишите туда. Если вы в Телеге, также набирайте заветный номер, отправляйте свой ответ в телегу. Главная задача такая – быть первым, дать правильный ответ первым. Итак, друзья, скажите-ка, пожалуйста, сегодня разбираемся всего-навсего с одним вопросом в рамках нашего путешествия. Какой улицы нет в городе Волгоград? Нет улицы Черчикской, возможно. Может быть, нет улицы Чирской, возможно, нет улицы Чирикинской. Две улицы реально существуют с такими названиями. Одной из них нет, одну из них я выдумала. Поэтому еще разочек напомню, какой улицы нет в Волгограде. Черчикской, Чирской или Чирикинской. Если сложно запомнить, можете просто 1, 2, 3 цифрами обозначить варианты. Присылайте свою версию на 927-522-101.5, телега либо Макс.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
0: Реклама.
3: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад» — это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив, большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком, врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56 86 86.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
9: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
10: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
11: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
12: Телефон 60 99 44.
10: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Сейчас неожиданный будет выход нашей рубрики «Сенсация». Дело в том, что на связь вышел Олег Шарапов, хоть у него сегодня и отгул, но мы уже поняли, где он это все дело отгуливает. Олег Шарапов, значит, отдельно передает супер-мега-привет главврачу поликлиники номер 28 Дзержинского района Елене Анатольевне Титовой и отделу, всему, видимо, отделу платных услуг той же самой поликлиники номер 28. Олежа, ну, мы знаем, мальчик не молодой, да, поэтому он уже, конечно, максимально активно, видимо, заводит полезные знакомства. Мы уже знаем, куда он прокладывает свои маршруты, знаем, где его можно встретить. В общем, девочки, все специалисты и отдела платных услуг, конечно, Елена Анатольевна, Олежа, Олег Владимирович передает вам огромное спасибо за вашу чуткость, отзывчивость, понимание, радушие. В общем, все эти слова отправляются вам. Музыкальных приветов мы, к сожалению, сейчас вам передать не можем, но зато можем удивить вас прикольными новостями из рубрики «Сенсация», которая, кстати, одна из них точно можно тоже адресовать Олегу. Дело в том, что он немножечко трепещет перед пауками. И вот моя новость связана с этим. Дело в том, что на Бали 45-летний турист заметил в ванной паука и не придумал ничего лучше. Видимо, нет тапок, да, не раздают тапки или не открываются окна в этой чудесной хижине на Бали. Не смог он его уговорить выйти самому. Он решил прогнать его горящим листом бумаги. Битва, естественно, была яростной. Мужчина плохо потушил листок. Ветер подхватил пепел и забросил его на соломенную крышу виллы. По итогу дом сгорел дотла вместе со всеми вещами. Парню выставили счет на 9,5 миллионов рублей. Теперь, видимо, подгорает немножко и у него. Остался ли жив паук, кстати? Вот что меня волнует больше всего. Надеемся, что да, что ему мозгов хватило чуть больше, чуть лучше, и он выбрался. Вторая новость также связана с миром животных. На этот раз она прилетела к нам из Польши. Действительно, прикольная новость. Польские бобры сгрызли знак, который предупреждал о них же самих. В лесничестве Люблинник повесили табличку, где написано, что зверьки грызут, естественно, могут свалить деревья, а эти деревья могут вас придавить. Ответ последовал быстро, незамедлительно. Это даже не ответ, это ответочка бобриная. Бобры обгрызли предупреждение. И, естественно, так как столб с этой табличкой свалился, они попытались еще и его утащить, видимо, как-то уничтожить, чтобы не осталось следа об этих странных предупреждениях. Так сказать, переиграли и уничтожили. Перегрызли и уничтожили. Друзья, мы надеемся, что вы живете в гармонии с миром животных, с миром природы. Защищайте ее, правильно? Каким-то образом, в общем-то, пытаетесь помочь животным, неважно, бобрам, кошечкам, собачкам, голубям, как угодно. Давайте дружить, как говорил кот Леопольд. В общем, не наврал. Схема работает.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В Госдуме заявили о необходимости отмены всероссийских проверочных работ, назвав это принципиальной позицией. По мнению парламентария, ВПР дублирует 4-й полугодовые и годовые контрольные, из-за чего многократно увеличивают нагрузку на школьников и учителей, снижая качество образования и становясь лишней головной болью накануне итоговых экзаменов. Многие педагоги считают их ненужными микро ОГЭ и ЕГЭ, создающим проблемы всем участникам учебного процесса, пишет ТАСС. В Волгограде ко дню работника дополнительного образования прошла научная практическая конференция, собравшая более 100 специалистов. Участники обсудили работу с детьми с ОВЗ, наставничество, профориентацию и применение искусственного интеллекта. Состоялось награждение лучших педагогов и присвоение звания «Образцовый детский коллектив» 5 ансамблем и театром. В Волгоградской области работают более 180 организаций доп. Образования, где занимаются свыше 300 тысяч детей, для которых создано более 77 тысяч новых мест. Комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения состоится сегодня, 9 октября, в Волгоградской области в период с 10 до 11 часов. Во всех муниципалитетах региона включат электросирены и заработают акустические устройства. Жители услышат следующее сообщение: «Внимание всем!» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие». Однако все сигналы являются учебными, поэтому власти просят на них не реагировать. На всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Сочи сборная Волгоградской области завоевала 2 золота и 2 бронзы, сообщает региональный спорткомитет. Чемпионские титулы взяли Данила Ребров и команда спортивной школы Михайловки в эстафете 4 на 100 метров. Артем Антонов добавил личную бронзу на 60 метров и установил рекорд соревнований в беге на 800 метров, побив достижение 2027 года. Марина Олейник взяла бронзу в беге на 600 метров и заняла 8 место в общем зачете четырехборья и 177 участниц. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Друзья, в третий раз за наш сегодняшний эфир мы говорим вам доброе утро. Третий час утреннего шоу стартовал. Мы с удовольствием рады приветствовать всех тех, кто только что к нам присоединился, кто не спеша сел за руль своего автомобиля и держит путь, проложил маршрут куда-либо. Надеемся, вы, во-первых, доберетесь без приключений, во-вторых, успеете завершить все дела пятницы и, в общем-то, на полную катушку отдаться ближайшим выходным, которые стремительно к нам приближаются. Кстати, друзья, приближается и время встречки, рубрика «Встречка». Александр Морозов обязательно выйдет к нам сегодня в эфир. Можно будет задать ему энное количество вопросов, ну, желательно, естественно, связанных с автомобилем. На вопрос «Как дела?» он тоже, конечно, может нам ответить, но, тем не менее, давайте как-то вот ограничимся немножко темой авто. Далее, мы вместе с вами снова похихикаем, немножечко посплетничаем. Рубрика «Сенсация», она, знаете ли, такая, дает нам настроение прямо с утра с чашечкой кофе перемыть косточки всем, кто живет на этой планете. Безусловно, успеем вместе с вами поиграть. Конкурс «Откуда звук» позволит сыграть, ну, даже в некую азартную игру, как минимум приз, некий куш обещает быть, и мы с удовольствием кому-то из вас его вручим. Ну и, безусловно, очень хотели бы вам напомнить о наших социальных сетях, например, группе ВКонтакте или Телеграм-канале Волгоград FM. Именно там спрятаны, ну как спрятаны, очевидно, на стене расположены видеоролики с нашим участием, когда мы выезжаем в разного рода места, локации нашего города, на которые стоит точно обратить внимание и которые мы безоговорочно можем посоветовать. Вот недавно заглядывали на Рокоссовского 62 в клинику «Мать и дитя Волгоград», ведущий медицинский центр, который специализируется на процедурах ЭКО, акушерстве, гинекологии и репродуктивном здоровье. Именно специалисты этой клиники помогают парам обрести счастье родительства и заботиться о женском и мужском здоровье. Мы верим, что нас слушают исключительно ответственные товарищи, и поэтому с удовольствием хотим вам напомнить о специальных предложениях этой клиники «Мать и дитя». Дело в том, что с 1 октября можно получить консультацию репродуктолога всего-навсего за 1 рубль. А все, что нужно сделать, это заглядывать либо к ним на сайт, записаться по телефону можно, соответственно, да, к специалисту, либо прям вживую приезжать на маршала Рокоссовского 62. Ну и, конечно, я напоминаю, что имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В качестве пилюли, в качестве лекарства мы можем предложить вам такие музыкальные составляющие, музыкальные микстуры. Принимать их можно бесконечно много, никаких противопоказаний не имеется. Поэтому что? Делайте приемники погромче. Всем здоровья. Всем музыкального здоровья.
1: 3,

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: УАО «РЖД» предлагает к продаже водонапорную башню площадью до 32 квадратных метров по адресу. Город Волгоград, улица имени милиционера Буханцева, 48. Начальная цена 5 миллионов 444 913 рублей. Информация по телефону 8 937 631 8730.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: В городе на Волге на данный момент облачная с прояснением погода. Сегодня осадков не ожидается по прогнозам синоптиков. На данный момент плюс 16, дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 24, ночью до плюс 11. Выходные нас ожидают местами облачная с прояснениями, а в воскресенье вполне себе ясная солнечная погода. Днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 23, ночью опустится до плюс 11.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград ФМ.
3: Алло, Александр, здравствуйте.
4: Алло. Да, доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, все-таки нам ждать в будущем возвращения всех брендов, которые ушли с началом СВО? Или все-таки для них уже, считай, путь закрыт, и развиваться будет именно Китай и российский рынок?
4: Вы мне скажите, по кому конкретно вы скучаете, и я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу, по крайней мере.
3: Немцы, Южная Корея.
4: Угу. Ну, Южная Корея так или иначе периодически всплывает под марками Соляриса. Они уже там приторговывают, как бы. Но мощности те, которые были, мне кажется, уже тяжело будет обратно вернуть. Конечно, в продажах они тоже просядут из-за цены, опять же. За это время у нас и утили появились. И если уж не захотят, то это надо будет обратно прийти на поклон, выкупить заводы, посмотреть, как это все будет производиться. Это дело стольких месяцев в лучшем случае. Это первое. Второе. На каких они будут конкурентных условиях продаваться с страной, в которой уже распробовали китайский автопром, тоже история такая себе пока непонятная. И третий момент. Мы уже научились пользоваться параллелькой. В принципе, с рынков других стран везут эти же машины, да, и поклонникам в принципе плевать. Есть там гарантии? Нет там гарантии? Да, не все модели по там их же, опять же, квотам и запретам ввозятся, но уже история такая пробитая, скажем, и известная. При этом я бы не сказал, что вот прямо жутко есть какие-то модели именно из там тех же ВАГов, по которым прямо сильно стонут и соскучились люди. В бюджетном сегменте резко не хватает вот нормальных среднестатистических седанов, по факту, да, согласен, тот же Рапид был бы, ну, реально сейчас в помощь. Но сказать, что вот я сильно скучаю по Туарегам, или кто-то там сильно скучает по Q7, Q5 и так далее. Ну, кто сильно скучает, готовы платить и доставлять себе машину оттуда. Если хочешь RAV4, да тоже привозят с китайского рынка. И сервихи везут, и корейцев везут. Но, опять же, их конкурентные преимущества, они снизились за это время. И под каким соусом их сейчас подавать, когда у тебя такое количество автомобилей разнообразных просто в сегменте кроссоверов, выпускающихся уже на территории нашей страны, имеющих нормальный, я не скажу супер, но нормальный ценник, вот это условие для них будут суперконкурентные именно в условиях нашей страны. Я тоже надеюсь, что для полноты рынка кто-то из них вернется, но как это будет выглядеть, пока, вот честно, даже гипотетически представить сложно.
3: Ну, то есть, раньше, как раньше, уже я сомневаюсь, что будет.
4: Ну, так нам об этом говорили много лет назад, что как раньше уже не будет. Если вы не поняли. Вообще, во многих вопросах.
3: Все, понял. Спасибо большое.
4: Спасибо большое вам. Удачи. Следующий звонок. Или у нас уже все время вышло?
5: Ну, если есть, там быстрый вопрос, быстрый ответ. Почему нет? 39-101.5. Мы в прямом эфире, ребят. Если что, звоните прямо сейчас, да.
4: Да. 39-101.5. Это, знаешь, это как бы вот вопрос по поводу... Мы, помнишь, поднимали, типа, а что, когда цены-то упадут? Помнишь, 2014, 2015, 2016 год, когда люди такие, ну, что сейчас вот пройдет как бы кризис-то? Цены же упадут. Сколько? 3-4 повышения с тех пор было. Машины ровно в два раза стали дороже, да?
5: Вообще ничего не говорили. Падает, получается.
4: Ну, падает, но оно как? Оно сезонно падает. Вот, например, там машины, которые стоят на складах, типа Тига девятых, можно купить по достаточно демократичной цене, ну так, между нами. А, да, это будет не супер новье или там не супер современный модельный ряд, но опять же есть возможность купить эту машину и достаточно доступно. А, также перевозят машину сюда собираться, как вот поступили те же Хавейлы, Теннеты собирают сейчас и так далее. Цена-то на них устаканивается, и она по факту получается проще и ниже, чем на те продукты, которые привозили из Поднебесной, либо из других стран. Да, это практика. Единственное, что меня лично расстраивает, когда вот этот процесс настройки идет, что в моменте у тебя машина получается, там, ну, грубо говоря, 3 миллиона рублей, а потом, когда она переезжает на сборку в страну, она стоит 2 500. И вот те, кто купил по 3, они, интересно, как себя чувствуют?
5: Ну да.
4: Ну плохо же. Ну помнишь, как с москвичом история плюс-минус была? Он же стоил 2200 почти.
5: Да-да, потом.
4: Потом бах и...
5: 1700, по-моему,
4: да? Потом бах и, да, и 1,7, 1,6 какие-то предложения пошли такие, знаешь, и все такие, типа, о, вот это да. Ну так как бы, это было бы вот это да, если бы с самого начала было вот это да. Но об этом только вот пока говорить и приходится. Спасибо за внимание. Время у нас действительно вышло. Спасибо вам за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об

0: Реклама. Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
1: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
2: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Ну что, друзья, настает тот момент, когда ваша любовь к фильмам, сериальчикам, видеоиграм, рилсам, шортсам и всему тому, что отнимает ваше драгоценное время, отрывает вас от дел, наконец, может вам пригодиться. В конкурсе «Откуда звук?» мы, соответственно, закидываем вам некий отрывок. Вот откуда угодно он может быть. Может быть, работа какого-то бытового прибора, строительного инструмента, звук, который издает животное. Вам нужно понять, откуда этот звук, где вы его раньше могли слышать. На кону сертификат на 1000 рублей в магазин «Еврохенд». И, соответственно, дабы претендовать на него, вы можете отправлять правильный ответ, свои догадки на 927-522-101.5 в наши мессенджеры, будь то Макс, либо Телеграм. Выбирайте ваш любимый, тот, который вам подходит больше. Ну что, мы желаем каждому из вас удачи. Уверены 100%, что, возможно, мужчины чуть активнее начнут сейчас себя проявлять, потому что, мне кажется, с тем, что вы услышите, у вас будут, знаете, некие конкретные воспоминания и флешбеки. Но, девочки, мы тоже не сдаемся. Надо обгонять, надо забирать приз себе. Тем более, что мы любим отовариваться, как минимум, разным красивым шмотом. Ну что, 3-2-1, погнали, полетели, удачи.
3: Ну что сказать, все нормуль, планов нуль. Все ровно, обычное утро. Вчера такое же было. И позавчера.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама. Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
1: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурляск». 61-28-56.
2: Категория 0+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Неожиданные сенсации в подборке этого часа. Начнем с первой. Помним шикарных актрис Мэрилин Монро и Сидни Суини. А оказывается, они родственницы. В общем, специалисты по генеалогии из MyHeritage нашли у актрис общего предка. Это Эзра Перри, один из первых английских поселенцев в Массачусетсе, который жил еще в 17 веке. Формально, в общем, по этому исследованию, по этим документам, которые представила компания, девчонки являются девятиюродными сестрами, хотя родились с разницей почти в 70 лет. Вот мультивселенная схлопнулась. Весь мир, видимо, сейчас пойдет обсуждать, что было такого общего, искать какие-то общие моменты не только во внешности, но и в характере, в подаче, в актерской игре, возможно, этих замечательных представителей актерского жанра. Так, пока, давайте так, девчонок мы представляем себе. Возможно, кто-то решает вместо кофе, уже раздумывая, да, как он сегодня вечером в пятницу, кофе сменит на другого рода напитки. Тут новость у меня, наверное, не самая хорошая для любителей пенного. В России появится утиль сбор на пиво. Минфин предложил ввести заградительные пошлины на пенное из недружественных стран. Германии, Чехии, Польши и Литвы. За каждый литр планируется брать по 5 евро. Это примерно 480 рублей. Поэтому банка европейского пива вместо 200-300 рублей будет стоить от 500, пишет издание «Фонтанка». Каждая пара, точнее, в общем, друзья, естественно, возможно, кто-то из вас помнит про наш пивзавод, про квас, возможно, вообще самое время перейти. Ну, как по мне, шикарный напиток. А крошку можно себе позволить не только летом, но еще и зимой. Так, все те, кто выбирают окрошку на кефире, все, не бросайтесь в нас тапками, а бросайтесь в нас каким-нибудь, я не знаю, реакциями на наши новости, лайкосиками, комментариями, сохранениями, пересылами в наших телеграм-каналах, либо в нашей группе ВКонтакте. Можете смело высказать свое чудесное мнение там. Мы вас с удовольствием ожидаем. Ну и в качестве подарка, в качестве компенсации за утильсбор на пивас мы вам дарим музыкальную подборочку. Пожалуйста, делайте приемники погромче, покачивайте головой в такт. Мы продолжаем. Погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: свое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, уступая только ЮАР и опережая Зимбабве. А также находится на второй строчке в рейтинге стран-добытчиков этих металлов. Крупнейшие месторождения платиноидов расположены в Красноярском крае. За первые 9 месяцев текущего года суммарный прирост запасов составил свыше 12 тонн. В основном за счет переоценки палладия в Волговском месторождении в Свердловской области. При этом новых крупных открытий в текущем году не было, а у аукциона на платиноиды пока не запланированы, пишет ТАСС. 10 октября в Волгограде после матча 13-го тура Лиги по Рим между Ротором и Ульяновской Волгой болельщики смогут уехать со стадиона «Волгоград-Арена» на двух дополнительных электричках, назначенных по информации «Волгоград-Транспригород». В 19:40 с нижней платформы Мамаева-Курган отправится поезд номер 63-39 до станции «Шпал-Пропитка», который пропустит остановки «Дворец спорта», «Волгогресс», «Завод имени Кирова» и «Лесобазу». В 19:56 с верхней платформы Мамаев-Курган в сторону Волжского уйдет электричка номер 64-37 и 64-38, которая не будет останавливаться на станциях. Оба состава проследуют по ускоренному расписанию. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции, члены их семей, могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенции, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, и забота о команде становится ключевыми компетенциями бизнеса и превращается в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3 203. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Друзья, еще разок каждому из вас желаем добрейшего утра. Наше пятничное утро ознаменовано тем, что в нашу студию пожаловали гости. Вы наверняка заглядываете, если вдруг нет, мы вам настоятельно советуем заглядывать в нашу группу ВКонтакте, Волгоград FM и в наш телеграм-канал, потому что именно там периодически обновляются, стабильно выходят ролики, которые фиксируют наши, так скажем, приключения, наши путешествия. И вот прямо сейчас я с удовольствием хотела бы вам представить нашего гостя. Сегодня она к нам пожаловала, а ведь неделю назад мы были у нее, и она нас радушно встречала. Друзья, с нами директор и создатель бренда «Волгоградский пуховый платок» Анна Ефименко. Анна, доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Так, мы с удовольствием, друзья, всем хотим напомнить, что лицо бренда, да, волгоградский бренд, волгоградский пуховый платок находится по адресу Советская, 17, правильно, Ань?
3: Да, правильно.
2: И, соответственно, как только мы заходим в то самое здание бывшего МАНа, центральный рынок, сразу налево, и вот он, пожалуйста, да, ключевая такая точка. Ань, расскажите, пожалуйста, почему выбрали, казалось бы, на дворе 2026 год? Ну, возможно, когда вы начали этот бизнес, было чуть пораньше, поменьше. Почему вы вспомнили про пуховые платки неожиданно?
3: Я про них и не забывала. Просто это идет история с детства.
2: Так.
3: Ну, мои бабушка и мама занимались вязанием пуховых платков. Ага. И учили этому меня. И как бы с детства так пошло.
2: Ага.
3: Вот. И мама еще, когда я была, ну, мне лет 7 было, я помню, вязала. И раз в неделю выходила, продавала свои изделия. И брала меня с собой.
2: То есть, получается, вы погрузились с самого детства. То есть, это не просто вид бизнеса. Я это увидела, да. Решила и продаю.
3: Да.
2: То есть, вы умеете сами.
3: Да, я умею сама это делать. И просто это переросло, было хобби.
2: Ага.
3: Но потом я сама не думала, что так будет. Но это переросло в бизнес.
2: Ага. Ничего. У нас три точки. Давайте, кстати, скажем, что это не только Советская, 17.
3: Да.
2: Это еще и Рабоче-Крестьянская, правильно?
3: 9Б рядом.
2: Киндермолл.
3: Да, Киндермолл.
2: Так, и Волжский.
3: Волга-молл в Волжском.
2: Да, поэтому, друзья, неважно, где вас разбросало по нашему длинному городу, по нашему длиннющему необъятному региону, есть местечко поближе к вам, обязательно туда заходите. Так, раз, опять же, да, вот кто-то сидит такой, ой, платки вообще, может быть, это не актуально уже. Вот насколько актуален ассортимент? Мы, конечно, себе успели разглядеть, что там не только платки, естественно, там разного рода аксессуары и виды одежды. Вот давайте поподробнее по ассортименту, Ань.
3: Ну, самый главный наш, конечно, ассортимент – это пуховые изделия из козьего пуха, овечьей шерсти, ручной работы в основном. Ну, есть разная вязка.
2: Урюпинская наша коза.
3: Урюпинская коза, которую все ищут, знаменитая, с шикарным пухом. Это у нас, пожалуйста, все платочки, все изделия. Вот. Но также, кроме этого, у нас есть еще... изделия, ну, на все сезоны.
2: Так.
3: Одежда из натуральных материалов. Это на лето, там и лен, и хлопок. Это на весну, и на осень, и на зиму. То есть у нас ассортимент круглый год. Вот. И мы как бы каждый день слышим от покупателей многих, которые зашли к нам, говорят, а почему мы никогда не заходили? Ну, думали, только платочки или только, ну, вот такое. У нас современная одежда, даже из натуральных материалов, даже из козьего пуха, у нас современные сейчас и модели, и головных уборов, и разные аксессуары, которые сейчас прямо в
2: тренде. Кардиганчики, пуловеры, мы рассмотрели. Да, причем, друзья, там такая шикарная тонкая вязка, то есть, если у вас ассоциируется название, да, если мы слышим пуховый платок, и вы думаете, что это можно носить только в минус 30? Абсолютно нет. То есть там действительно такая демисезонная одежда в том числе представлена. Даже связанная из того самого козьего пуха.
3: Да.
2: Супер. В общем, друзья, если вы будете где-то прогуливаться в центре, обязательно заходите, чтобы все это увидеть своими глазами, пощупать своими руками и примерить, естественно. Давайте еще напомним, что это еще же шикарный подарок для всех тех, кто приезжает к вам в гости из других городов, либо, может быть, вы куда-то отправляетесь из других городов и думаете, ломаете голову над тем, что привезти. Вот есть ли какой-то топ-3 самых популярных товара бренда «Волгоградский пуховый платок», который разбирают именно, ну, условно говоря, назовем это на сувениры, на подарки.
3: Да, в топ-3 я бы отнесла платки, паутинки и шарфы паутинки. Угу. Это очень красивые, они и всегда их дарят на подарки. Угу. Причем в коробках, в упаковках фирменных. Всем нравятся такие подарки. Второе, у нас очень пользуется спросом. У перчатки ажурные. Тоже, ну, в восторге все от таких подарков. Вот. Ну, из, как бы, варежки, носки, наверное.
2: Самые популярные. Да. Друзья, обязательно еще заходите, если вам нужна визуализация, а вы живете далековато. Вы можете подписаться на соцсети Волгоградского пухового платка. Бренд представлен абсолютно во всех мессенджерах, во всех социальных сетях, поэтому, где удобнее, обязательно заходите. У нас, кстати, в ролике был даже представлен QR-код, поэтому по нему тоже можно перейти. Если вдруг у вас уже есть что от бренда «Волгоградский пуховый платок» в своей фоточке, вы можете смело, хвастаясь нам, хвалясь, отправлять в наши мессенджеры, в Телегу или Макс на 927-522-101,5.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
6: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
7: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УКРН 104-340-014-82-26.
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.

0: 44.
1: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
2: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
3: Узнай, что мы проверили на этот раз.
2: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
3: Плохого не посоветуем.
4: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
5: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62

0: Друзья, мы снова выходим в эфир в рамках нашего проекта «Креативный драйвер». Я напоминаю, что этот проект существует на правах рекламы и при поддержке регионального центра «Мой бизнес», за что мы, конечно, от всей души благодарим его сотрудников. Спасибо моему бизнесу за то, что дают возможность знакомить нас, нас и всех наших слушателей с представителями очень крутых направлений профессионалов и предпринимателей. Вот один из таких крутейших предпринимателей сегодня с нами — Анна Ефименко. С удовольствием вам представляю создателя и директора бренда «Волгоградский пуховый платок». Анна, еще раз говорим вам доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Не знаю, Ань, привычно вам вставать в такое время, чтобы уже... Кстати, во сколько открывается на Советской 17 «Волгоградский пуховый платок» ваш магазин?
1: В 9 утра. Уже ждем всех покупателей.
0: Это получается, я наоборот отрываю вас от рабочего вашего процесса. Получается так. Ну, здорово, что вы решили взять небольшой отгул. И сегодня проводите это время с нами. Ань, мы с удовольствием, во-первых, к вам приходили, несмотря на то, что, по опыту, наших съемок, чем меньше локация чаще всего, тем меньше о чем рассказать, меньше чего донести нашим зрителям и слушателям. Но не в вашем случае. То есть у вас, условно говоря, там на 10 квадратных метрах, или вот какая площадь, не сильно огромная относительно многих локаций, но мы там наснимали и вообще еще сидели, думали, что бы еще удалить. Тут столько всего невероятного. Во-первых, давайте сразу еще разок всем напомним, что продукция достаточно универсальна волгоградского пухового платка. Это не значит, что только бабушкам вашим можно найти там подарки. Вот давайте еще раз развеем миф, что продукция волгоградского пухового платка, у нее достаточно разновозрастный потребитель.
1: Да, у нее разновозрастный потребитель. И, в принципе, от нуля, от самого новорожденного можно приобрести и носочки там, и всякие чепчики. И до сколько проживете.
0: До рекордсменов, долгожителей.
1: Да, долгожителей. Вот, и для молодежи также обязательно. И, всем нравится. Вот на любой возраст мы найдем изделие какое-нибудь, которое обязательно подойдет этому.
0: Тем более, раз у нас очередной тренд на что-то такое интересное, необычное, не масс-маркет, условно говоря, правильно?
1: Да.
0: Там каждый товар, который представлен в волгоградском пуховом платке, это как раз-таки точно нельзя назвать масс-маркетом, потому что делают ваши мастерицы, правильно?
1: Правильно.
0: Которые проживают на территории всего нашего региона, это, естественно,
1: и
0: Урюпинск.
1: И Урюпинск, и Михайловка, и Новониколаевка, и Елань, и... везде, вся Волгоградская область.
0: Золотыми руками где-то сидит и вяжет.
1: Сидят и вяжут. И не только бабушки, вяжут молодежи. У нас много молодежи, которая вяжет современные модели. Вот, так что...
0: Приходите за собой. Зумеры, мы вас ждем в волгоградском пуховом платке на Советской 17, Рабоче-Крестьянской 9Б и Волжском...
1: Волгомоле.
0: Волгомоле. Да, Александрова 18, если мне... Да, не изменяет память. Еще такой вопрос. Некоторые, есть люди, которые, не сильно вдаются в подробности, так скажем. Пуховый платок и пуховый платок, или другие изделия. Не все в курсе, что, оказывается, задействована коза. То есть мы уже знаем о том, что кто-то думает на куриц, что они, видимо, высиживают эту продукцию, я не знаю, как можно так, но тем не менее. То есть давайте сразу расскажем об экологичности процесса.
1: Это экологически чистые продукты, они сделаны либо из козьего пуха, это коза, я не знаю, это наше животное.
0: Ее чешут, не убивают, давайте тоже сделаем.
1: Домашнее животное, которое специально выращивают пуховых коз, чтобы чесать ее, и такой драгоценный материал этот козий пух. Вот. И также овечки. Все говорят, а чем отличается шерсть от пуха? Шерсть дает овечка, это тоже экологически чистый, такой же, но он немножко погрубее, может быть, погрубее. А пух у козочки, он более нежный, эластичный, мягкий. Оба эти материалы, они натуральные, оба лечебные и полезные. Поэтому вот мы и из шерсти, и из пуха, и в комбинации шерсть с пухом вяжем изделия.
0: Планируются какие-то освоения и масштабирование, например, собачью шерсть как-то задействовать?
1: Мы ее задействуем.
0: Да.
1: Мы вяжем и из собачьей шерсти тоже.
0: Видимо, пояса.
1: Пояса, носочки, даже можно шапки и варежки. Они тоже очень полезные, их ищут всегда. Так что приходите к нам за такими изделиями.
0: Вот, ничего себе, мы такие сокровища раскопали, а вы молчали.
1: А также из кроличьего уха. знаменитые мягенькие варежки и шапочки из кролика у нас есть.
0: Ань, ну вот такой вопрос. А есть ли какая-то конкуренция, условно говоря? Понятное дело, что бренд «Волгоградский пуховый платок» громкий, уже давно себя зарекомендовал, все знают. Но есть ли конкуренция, может быть, вы каким-то образом пытаетесь отбить клиента, привлечь нового клиента, в том числе отбив их у бутиков, обычных магазинов из масс-маркета и так далее? То есть кто-то рядом вообще стоит?
1: Вообще никого нет рядом. Бутиков в таком направлении нет вообще. Как бы я считаю, что конкуренции особо у нас нет. Вот 20 лет назад, когда я торговала тогда на рынке,
0: так,
1: тогда была большая конкуренция. Но сейчас вообще этого нету.
0: Никто... Вы забрали себе всех мастериц, правильно?
1: Да, я забрала мастериц, и все куда-то разошлись, вот это не знаю. А я открыла магазины и стала их продвигать и работать. Вот. Ну и как-то люди все и разошлись.
0: Так, друзья, ну мы вам предлагаем тоже разойтись, но по конкретным адресам. Во-первых, Волгоград, конечно, вот тот адрес, куда мы отправлялись буквально недавно с Олегом Шараповым, это Советская, 17. Обязательно заходите в соцсети. Во всех соцсетях и мессенджерах представлен бренд. Ань, ну и прежде чем мы уйдем снова на музыкальную составляющую нашего эфира, хочется вас погрузить в нашу традицию. Мы вместе с гостями в честь успешного интервью всегда на весь город, чтобы и до Александрова 18А долететь, и Ворошиловский, и дальше, и до Урюпинска в том числе, кричим название нашего утреннего шоу 3-4. Вот давайте окончательно разбудим всех тех, кто еще не проснулся в нашем городе. И 3-4!
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Погода на Волгоград ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: В городе на Волге на данный момент облачная с прояснением погода. Сегодня осадков не ожидается. На данный момент за окном плюс 18. Дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 23, ночью до плюс 11. В субботу и воскресенье нас ожидает облачная с прояснением погода. При этом днем до плюс 23, а ночью до плюс 11.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
2: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Друзья, мы знаем, что вам нужно в эту пятницу. Мы очень хотим разыграть сегодня в пятницу билеты на субботу. Два билета на матч спортивного клуба «Ротор», который схлестнется в неслыханной битве с футбольным клубом «Волга». Напомню, в субботу все состоится в 17:00, возрастная категория 0+. Естественно, мы вас с удовольствием приглашаем на Волгоград-арену, отложить все дела и приходить на стадион, чтобы поддержать любимый клуб. Итак, два билета на кону. Все, что нужно сделать, это написать нам правильный ответ на нашу аудиозагадку, которую даже создали не мы, создал наш искусственный интеллект, наш нейрокомпаньон, его зовут Радик. И что нужно сделать? 927-522-101.5, телега. Хотите? Макс. В общем, туда отправляйте правильный ответ на нашу загадку. И тогда, если вы будете первым, самым быстрым, самым стремительным слушателем, вы точно проведете вечер этой субботы, ближайшей субботы, на стадионе «Волгоград-Арена», скорее всего, с сине-бело-голубым шарфом. Так, ну что, желаем тебе удачи, скорость реакции и правильность твоего ответа поможет тебе стать обладателем билета на футбол.

0: Реклама.
1: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: УАО РЖД предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: А куда мы едем?
7: На шопинг, собирать образы.
8: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
9: Ну что, готова к шопингу?
6: Всегда готова.
8: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
10: Рябцев Fashion Test.
8: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Обе наши сенсации на сей раз будут носить спортивный статус. Правда, немножко еще с грустинкой, потому что обе они прощальные. Дело в том, что в футболе Лионель Месси вот буквально на днях, вчера или позавчера, провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. В игре против Бенина аргентинцы победили со счетом 3-0. Сам Лео забил с пенальти, дал две голевые передачи. И, кстати, ну, естественно, организаторы готовили церемонию прощания, которую, ну, начало которой освистали болельщики, потому что что? Правильно, коллаборацию с этой церемонией прощания решили продать. Значит, фанаты ждали трогательное шоу с дронами, но вместо этого в небе появился сначала огромный логотип страховой компании, некой страховой компании. Стадион моментально взорвался свистом. Только после рекламной интеграции дроны, наконец, начали настоящее шоу в честь Месси. Ему мы передаем привет. И из футбола отправляемся в хоккей. На днях Овечкин объявил, что это последний сезон в НХЛ. Нападающий Вашингтона покинет клуб спустя 22 сыгранных сезона. 41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина, напомню, 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Так, наша живая легенда, ему тоже отправляем большое мерси и благодарность за зрелищность игры матчей, за которыми мы наверняка следили. Друзья, мы тоже прощаемся, точнее, я и виртуальный Олег Шарапов, мы прощаемся с вами, с Олегом услышимся, он обязательно к нам присоединится с понедельника, поэтому следующую неделю уже откроем в полном составе. Вам желаем шикарной пятницы и, конечно, самых роскошных выходных. Мы желаем, чтобы вы их провели все-таки не лежа на диване. Нет, конечно, если вы всю неделю не высыпались, то можно и проспать с удовольствием, бессовестно, ни на что не ориентируясь, ни на кого, никого не слушая. Вот, но все-таки желаем, чтобы место каким-то активным приключением тоже нашлось. С вами была Дина Косичкина. До новых встреч, до понедельника. Пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 11:00.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр национальной туристической зоны «Аваза», где в фойе его встретил хозяин саммита, туркменский лидер Сердат Бердусмухамедов, с которым российский глава государства сделал совместное фото. В ближайшее время здесь состоится заседание Совета глав государств СНГ в узком и расширенном составах, после чего лидеры осмотрят выставку, а затем представители Каспийской пятерки на высшем уровне обсудят экологические проблемы региона. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов обсудили укрепление межведомственного взаимодействия, реализации значимых проектов, обеспечение правопорядка и защиты прав граждан, уделив особое внимание роли службы в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи через региональные программы. Дмитрий Арестов высоко оценил эффективность центров «Юный ястреб» и «Авангард», а также развитую инфраструктуру региона, которая в этом году позволила Волгоградской области принять финальные испытания сотрудников ФССП на право ношения зеленых беретов. На заседании комитета регламентопарламента рассмотрены параметры бюджета на текущий год. Доходы составят 186 миллиарда рублей, расходы составят 195. Финансирование программы «Экономическое развитие Волгоградской области» вырастет с 3,8 до 4,5 миллиарда рублей. Из них более 500 миллионов рублей направят муниципалитетам на работу ресурсоснабжающих организаций в отопительный сезон. Дефицит бюджета к текущему году планируется увеличить почти вдвое – с 4 до 8 миллиардов рублей. В конце октября в поселке Пятиморск Калачевского района состоится чемпионат Волгоградской области по ловле спиннингом с берега, к участию в котором приглашаются все желающие. Соревнования в личном командном составе пройдут на ВДСК. Команды по 3 человека без возрастных ограничений могут регистрироваться до 27 октября. В зачет принимаются окунь, судак, перш, щука, жерех и ясь. А самых удачливых рыболовов ждут кубки, медали, дипломы и подарки от партнеров. Зарегистрироваться можно на сайте региональной общественной организации Ассоциация рыболовного спорта Волгоградской области. Подробности можно уточнить по телефону 8-961-669-93-88. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Janus Blue с треком Girl на 101.5. Трек, после которого хочется на танцпол, а не в очередь за гречкой. Проблема одна. Та самая Girl из песни существует только в наушниках. В реальности пятничный вечер, диван и кот, который смотрит с осуждением. Спасибо, Jonas, за настроение. Ну что, друзья мои, пятница, 9 октября. Неделя официально добита. Впереди 2 дня законной лени, ну и музыки без будильника. Настроение включать громче, дела подождут до понедельника, получается. Ну а впереди у нас акцент сэра Миша Миллер, Don't Leave Cali, также появится Dua Lipa и Da Baby Levitating, и на закусочку Anima Prophesy, совсем скоро. Я всем желаю нехорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров и все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Итак, сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, нужно ли промывать двигатель, если владелец, ну, решил, к примеру, сменить марку масла, тип базы с полусинтетики на синтетику и прочее, класс вязкости в рамках одной марки масла, например, 5W30 на 0W30. Разберем все варианты, но есть одно условие: автовладелец использовал и планирует заливать моторное масло, которое полностью соответствует техническим требованиям автомобиля по спецификации, ну и по классу вязкости соответственно. Переход с полусинтетики на полусинтетику другой марки промыв не требуется. Если вы переходите с полусинтетики на полусинтетику одной марки, тут промывать нечего, а вот переход с синтетики на синтетику одной и той же марки тоже не требует никаких промывок, там вообще масла смешиваются в легкую и имеют небольшое количество присадок. Переход с синтетики на синтетику другой марки и тоже не требуется промывка. Смена вязкости масла, например, с 5.30 на 5.40 промывку не требует. Рынок минеральных моторных масел на легковых автомобилях близок к 5% от всего объема, поэтому останавливаться на нем нет смысла. В обычном режиме люди чаще всего используют синтетические масла и реже полусинтетику. При переходе с одного моторного масла на другое, марка или тип базы, основы, промывка не требуется. Условие: не использовалось качественное масло и топливо, был соблюден регламент ТО и нет технических проблем с двигателем. Вот это самое главное. Однако, важно помнить, что переходе с одного масла на другое в двигателе остается несливаемый остаток прошлого продукта, он примерно 10-15% составляет. Если не хочется с таким коктейлем путешествовать, то, конечно, можно промыться, но самое главное — следить за тем, чтобы все шло по регламенту и все, включая нагар и так далее, остатки вымывались. Ну, а вообще, если честно, я не вижу смысла в этой процедуре.
1: Ремзона на Волгоград-ФМ от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Да, Бруно, я просто возьму и сделаю это. Опасная философия, ребяточки. С этой же самой мысли обычно начинаются самые странные вещи в нашей жизни. Ты просто заходишь в интернет ночью купить там какие-нибудь батарейки, а через 5 минут под песню Марса оформляешь доставку надувного бассейна. Не, ну а что? А почему бы нет, да? I just might. А потом наступает утро, бассейн смотрит на тебя, ты на бассейн, и вы оба не понимаете, как это вообще вышло. В общем, если вы прямо сейчас стоите перед глупостью, знаете, Бруно Марс вас только что официально благословил. Ну, а я благословляю этот эфир на отличную музыку. Баста и моя Мишель, Майли Сайрус, а также Майк Поза. Продолжение часа.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград
2: и Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
6: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу Гии и Радзе. Бурляс. 61-28-56.
7: Категория 0+.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
10: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Красиво все-таки в клипах все выглядит, да? Четко. Замедленная съемка, волосы развиваются, эпичный взмах головы под бит Маршмелло. А в реальной жизни ты пробуешь сделать slow motion, когда пытаешься, допустим, незаметно донести до дивана чашку, налитую до краев. Или когда роняешь телефон экраном вниз, и эти полтора метра падения растягиваются в вечность, пока в голове играет там драматичная музыка. Кажется, Джонасы пели именно про это чувство паники, нет? Как бы то ни было, да, реальность существенно отличается от того, что нам показывают, и то, что мы слушаем. Кстати, о реальности споет Lost Frequencies и Яник Дэви в завершении этого часа. Трек так и называется, Reality. А также Дати чуть ранее, Take Me There.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Экспертная гинекология в клинике Движение. От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника Движение. Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время.
2: 12 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. В Госдуме заявили о необходимости отмены всероссийских проверочных работ, назвав это принципиальной позицией. По мнению парламентариев, ВПР дублирует четвертый полугодовые и годовые контрольные, из-за чего многократно увеличивают нагрузку на школьников и учителей, снижая качество образования и становясь лишней головной болью накануне итоговых экзаменов. Многие педагоги считают их ненужными микро-ОГЭ и ЕГЭ, создающим проблемы всем участникам учебного процесса, пишет ТАСС. Комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения состоится сегодня, 9 октября, в Волгоградской области в период с 10 до 11 часов. Во всех муниципалитетах региона включат электросирены и заработают акустические устройства. Жители услышат следующее сообщение. Внимание всем! И проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Однако все сигналы являются учебными, поэтому власти просят на них не реагировать. На всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Сочи сборная Волгоградской области завоевала 2 золота и 2 бронзы, сообщает региональный спорткомитет. Чемпионские титулы взяли Данила Ребров и команда спортивной школы Михайловки в эстафете 4 на 100 метров. Артем Антонов добавил личную бронзу на 60 метров и установил рекорд соревнований в беге на 800 метров, побив достижение 2027 года. Марина Олейник взяла бронзу в беге на 600 метров и заняла 8 место в общем зачете четырехборья и 170 семи участниц. В Волгограде ко дню работника дополнительного образования прошла научная практическая конференция, собравшая более 100 специалистов. Участники обсудили работу с детьми с ОВЗ, наставничество, профориентацию и применение искусственного интеллекта. Состоялось награждение лучших педагогов и присвоение звания «Образцовый детский коллектив» 5 ансамблем и театром. В Волгоградской области работают более 180 организаций доп. Образования, где занимаются свыше 300 тысяч детей, для которых создано более 77 тысяч новых мест. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Карлит и Софи Такер с треком «Манхэттен» в начале часа. Слушаешь и прям-таки чувствуешь этот вайб, да? Выходишь из пентхауса на 5-й авеню, в одной руке кофе, в другой ключи от кабриолета, а потом трек заканчивается, и ты понимаешь, что стоишь на остановке, изо рта пар идет, и мимо, плюс ко всему, проносится еще и твоя маршрутка. Из всего манхэттенского стиля у тебя сегодня только пакет из супермаркета. Но настроение-то уже создано, друзья мои, так что поздновато. Пятница, 9 октября. Хорошо, что тепло до сих пор еще. В эфире тоже, в принципе, не холодно. Том Грегори, Glow in the Dark. Чуть ранее здесь Сайдерлайн, ту-ту-туру. И на закусочку Тэм Импала и Дженни. Дракула, это Волгоград FM. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
11: Плохого не посоветуем.
12: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
13: Мечтаете о малыше? А беременность не наступает. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Тейлор Свифт в эфире Волгоград FM и ее спасение от судьбы Офелии. Обожаю Тейлор за масштаб драмы. Простой человек, когда у него плохое настроение, просто полдня лежит лицом в подушку, либо же ест, да? А вот Тейлор Свифт в этой ситуации сразу представляет себя шекспировской героиней, которая красиво тонет в пруду, в венке из ромашек, а вокруг поют русалки. И тут пришел парень с лопатой и выкопал ее обратно в реальную жизнь. В общем, если вас сегодня тоже тянет поэтично пострадать, друзья мои, подождите хотя бы до вечера, потому что у нас в финале этого часа Дэвид Гетта и Алесса «Never Going Home Tonight», а также Зоя с новиночкой «Hold the Horizon».
1: Реклама.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гей-операция Бурляск». 61-28-56.
7: Категория 0+.
8: А куда мы едем?
9: На шопинг, собирать образы.
10: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
9: Ну что, готова к шопингу?
8: Всегда готова.
10: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
11: Рябцев Fashion Test.
12: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
13: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: 101.5. Твое время. 12 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, уступая только ЮАР и опережая Зимбабве. А также находится на второй строчке в рейтинге стран-добытчиков этих металлов. Крупнейшие месторождения платиноидов расположены в Красноярском крае. За первые 9 месяцев текущего года суммарный прирост запасов составил свыше 12 тонн. В основном за счет переоценки палладия в Волговском месторождении в Свердловской области. При этом новых крупных открытий в текущем году не было, а у аукциона на платиноиды пока не запланированы, пишет ТАСС. 10 октября в Волгограде после матча 13-го тура Лиги по Рим между Ротором и Ульяновской Волгой болельщики смогут уехать со стадиона Волгоград-Арена на двух дополнительных электричках, назначенных по информации Волгоград-Транспригород. В 19:40 с нижней платформы Мамаева-Курган отправится поезд номер 63-39 до станции Шпал-Пропитка, который пропустит остановки Дворец спорта, Волгогресс, завод имени Кирова и лесобазу. В 19:56 с верхней платформы Мамаев-Курган в сторону Волжского уйдет электричка номер 64-37 и 64-38, которая не будет останавливаться на станциях. Оба состава проследуют по ускоренному расписанию. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции, члены их семей, могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни, а подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенции, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, и забота о команде становится ключевыми компетенциями бизнеса и превращается в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3 203. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это музыка, друзья мои, для идеальной проходки по коридору. Будто он вот не обычный коридор, а подиум где-нибудь в Майами. Хиджел и Фрэнк Монтана выдают рецепт. Если у тебя что-то не получается, просто сияй так сильно, чтобы никто не заметил косяков. Работает идеально. Главное, не забывать снимать солнцезащитные очки в помещении. То сиять-то будешь, да, но вот косяки все равно натворишь. Ну, просто потому, что ничего в них не видно. В помещении пятница, друзья мои, 9 октября, с чем я вас и поздравляю. Впереди выходные. Ну и, конечно же, музыка на волнах. Волгоград FM в Индии. Спектакль чуть ранее появится. Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть». И раньше всех «Switch» с новинкой «Crazy for You». Ну, а также повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
6: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: А куда мы едем?
11: На шопинг, собирать образы.
12: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
11: Ну что, готова к шопингу?
10: Всегда готова.
12: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
13: Рябцев Fashion Test.
14: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
15: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
16: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 43.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +23, ночью до +11.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Столкнулся с вопросом капитального ремонта двигателя на Тойоте. 1ZZ такой двигатель.
3: Угу.
2: И увидел, что есть китайские моторы. Как вы к этому относитесь? И как вообще это? Как они живучие, не живучие?
3: Слушайте, я так скажу. Тут вопрос, наверное, все-таки больше о том, насколько этому можно доверять и насколько это долговечно. У вас мотор-то, который FE?
2: Да, FE, обычный. Как?
3: Ну, да, я понял.
2: Непосредственно.
3: Ну, вот что выбрать там, китайскую копию или оригинал? Значит, все эксперты, вот мы сколько разговариваем, все-таки рекомендуют рассматривать даже двигатель БУ, но все-таки оригинальный. Почему? Объясню. Более предсказуемые какие-то вещи в плане результатов комплектующих некоторых вещей и так далее. Плюс ко всему есть хотя бы определенная уверенность, что этот мотор, который произвел сам по себе изготовитель автомобиль, да, и он ставился на платформу эту прямо в заводских условиях, все-таки являются определенной гарантией. Да, там есть небольшой гарантийный срок на сами вот эти вот запчасти контрактные. Но по китайским моторам вообще 50-50. Вот сколько общаемся, да, получается вроде как дешевле, но у кого-то вопросы с низким ресурсом, у кого-то вопросы с тем, что там где-то по навесному какие-то моменты, нюансы, материалы, еще какие-то вещи вызывают вопросы, а у кого-то их нет. То есть, грубо говоря, вот эта лотерея за ваш счет, она нравится не всем. Поэтому люди идут на более-менее проверенный вариант, не так вот просто посоветовавшись с коллегами, плюс теми, кто занимается запчастями, доверия нет, долговечности тоже, ресурса, который хотелось бы иметь, аналогично, поэтому если мы берем на несколько лет автомобиль, продлевая ему жизнь там после капиталки, либо переустанавливая двигатель на контрактный, то, наверное, будет более правильным выбирать хоть и пробежный, но все же вариант уже собранный, да, с минимальной гарантийкой, там, на один, по-моему, год, что ли, или на полгода, но все же.
2: Месяц дают на гарантию, на проверку мотора, все, кто торгует. И уже столкнулся, горький опыт, взял контрактник, он через 20 тысяч застучал. И поэтому, единственное, что он был полностью с навесным, а китайцы продаются без полностью навесного.
3: Тогда я все равно проголосую за контрактный.
2: Ну, значит, капиталка.
3: Но капиталка это немножко другая. Вот капиталка это немножко другая история. Тут вы будете обречены, к сожалению, ездить на всякие устранения того или иного. На всякий случай предупреждаю, не все с первого раза получается. Очень часто люди возвращаются в этот же сервис для того, чтобы после капиталки либо что-то настроить, опять что-то там работает, не работает и так далее, и так далее, и так далее. Этих проблем не избежать и при переустановке двигателя на китайский, либо на оригинальный, но с пробегом. Но все же, в капиталке кроется очень много подводных камней, и все это выясняется, как правило, после вскрытия и дефектовки. Дай бог, да, чтобы обошлось малой кровью.
2: Да, согласен. Но все говорят, ну, китаец, ну, проходит 70-100 максимум, ну и что?
3: Да, есть люди, которые за год выкатывают пробег в 70-100 тысяч. Все зависит от того, сколько ездит. А кто-то и больше, да. Поэтому, да, я бы, наверное, не играл с такими вещами. Пока, к сожалению, по качеству претензий слишком много. И по долговечности тоже.
4: Вопрос такой. Масло в двигатель ЕП-6 заливаю 5В30. А можно поменять, допустим, если вязкость, а насос масляный прокачает? Не подскажете, залить 10, допустим, В40?
3: Ну, а мы что хотим достичь, чтобы масло не жрал?
4: Нет, оно не поджирается, просто от замены до замены как бы на угар уходит. Хотелось бы, допустим, поменять или вязкость, либо тогда что, менять производителя?
3: Ну, слушайте, можно попробовать поменять производителя. Сейчас что, вы кастрол льете или что?
4: Нет, сейчас не
3: что
4: кастрол,
3: сейчас
4: залит. Ну, сейчас 5W30 Energy.
3: Ага. Ну, вы можете попробовать сменить производителя и посмотреть, будет ли какой-то эффект. Если не получится, я бы на самом деле менял в показателях 5.40. То есть попробовал бы так. Вот, а там дальше уже
4: то
3: будет
4: видно. Но, на самом деле мы, да?
3: Ну, я бы не стал, честно, смысл какой в этом? То есть, можно попробовать народным методом тыка, но мы пока обсуждаем это все, еще раз повторюсь, я это говорил уже в эфире, мы пока обсуждаем вот это, знаете, как прикладывание подорожника. Может быть, уже серьезнее там какой-то вопрос, и пока что угар может быть и не угаром вовсе, но выяснить это можно опытным путем, да, мы берем канистру другого производителя, можно попробовать с этой же вязкостью играть, можно попробовать сменить, взять чуть-чуть гуще, но при этом посмотреть на то, как это будет работать еще в зимний период. Тут как бы вопросики могут возникнуть. К масляному насосу при небольшом изменении вопросов не будет, а вот вопрос к тому, как будет работать двигатель сам по себе, здесь может возникнуть. И P6 вообще в принципе грешные моторы, там очень много подводных вещей, в которые влезать тоже нет смысла, эфир можно посвятить целым проблемам с этим мотором, но попробовать вязкость проиграть можно. И потом уже для себя сделать выводы, стоит вот этого производителя в дальнейшем выбирать или нет. Благодарю и за внимание наших слушателей. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр национальной туристической зоны «Аваза», где в фойе его встретил хозяин саммита, туркменский лидер Сердат Бердусмухамедов, с которым российский глава государства сделал совместное фото. В ближайшее время здесь состоится заседание Совета глав государств СНГ в узком и расширенном составах, после чего лидеры осмотрят выставку, а затем представители Каспийской пятерки на высшем уровне обсудят экологические проблемы региона. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов обсудили укрепление межведомственного взаимодействия, реализации значимых проектов, обеспечения правопорядка и защиты прав граждан, уделив особое внимание роли службы в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи через региональные программы. Дмитрий Арестов высоко оценил эффективность центров «Юный ястреб» и «Авангард», а также развитую инфраструктуру региона, которая в этом году позволила Волгоградской области принять финальные испытания сотрудников ФССП на право на зеленых беретов. На заседании комитета регламентопарламента рассмотрены параметры бюджета на текущий год. Доходы составят 186 миллиарда рублей, расходы составят 195. Финансирование программы «Экономическое развитие Волгоградской области» вырастет с 3,8 до 4,5 миллиарда рублей. Из них более 500 миллионов рублей направят муниципалитетам на работу ресурсоснабжающих организаций в отопительный сезон. Дефицит бюджета к текущему году планируется увеличить почти вдвое – с 4 до 8 миллиардов рублей. В конце октября в поселке Пятиморск Калачевского района состоится чемпионат Волгоградской области по ловле спиннингом с берега, к участию в котором приглашаются все желающие. Соревнования в личном командном составе пройдут на ВДСК. Команды по 3 человека без возрастных ограничений могут регистрироваться до 27 октября. В зачет принимаются окунь, судак, перш, щука, жерех и ясь. А самых удачливых рыболовов ждут кубки, медали, дипломы и подарки от партнеров. Зарегистрироваться можно на сайте региональной общественной организации.

0: Ассоциация рыболовного спорта Волгоградской области. Подробности можно уточнить по телефону 8 961 669 93 88. Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: 101.5.
1: Волгоград FM.

0: Музыка для людей, которые искренне верят, что могут сделать этот день особенным. Включаешь этот трек в машине, думаешь, ну все, сейчас как попрут великие дела. А потом упираешься в очередь на заправке, где перед тобой человек минут 15 выбирает сосиску. Да, с каким соусом ему взять. И весь этот эпичный, элитный голливудский вайб мгновенно растворяется в запахе горчицы и бензина. Ну, не мог не сказать о наболевшем, друзья мои. Пятница, 9 октября на календаре. Впереди у нас Джоэл Кори и Том Греннон. Linehart, Fastboy тоже появится с музыкой, которая звучит. Music Sounds и раньше всех Kangs и Fearless London Galaxy. А еще рубрика Ремзона. Не пропускайте.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8 961 086 23 85.

0: 44.
1: А куда мы едем?
2: На шопинг, собирать образы.
3: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
2: Ну что, готова к шопингу?
1: Всегда готова.
3: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
4: Рябцев Fashion Test.
3: Спонсор ИП Набиуллин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
5: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу: город Волгоград, Титова, 43А.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Итак, сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, нужно ли промывать двигатель, если владелец, ну, решил, к примеру, сменить марку масла, тип базы с полусинтетики на синтетику и прочее, класс вязкости в рамках одной марки масла, например, 5W30 на 0W30. Разберем все варианты, но есть одно условие: автовладелец использовал и планирует заливать моторное масло, которое полностью соответствует техническим требованиям автомобиля по спецификации, ну и по классу вязкости соответственно. Переход с полусинтетики на полусинтетику другой марки, промывка не требуется. Если вы переходите с полусинтетики на полусинтетику одной марки, тут промывать нечего, а вот переход с синтетики на синтетику одной и той же марки тоже не требует никаких промывок, там вообще масла смешиваются в легкую и имеют небольшое количество присадок. Переход с синтетики на синтетику другой марки и тоже не требуется промывка. Смена вязкости масла, например, с 5.30 на 5.40 промывку не требует. Рынок минеральных моторных масел на легковых автомобилях близок к 5% от всего объема, поэтому останавливаться на нем нет смысла. В обычном режиме люди чаще всего используют синтетические масла и реже полусинтетику. При переходе с одного моторного масла на другое, марка или тип базы, основы, промывка не требуется. Условие: не использовалось качественное масло и топливо, был соблюден регламент ТО и нет технических проблем с двигателем. Вот это самое главное. Однако, важно помнить, что переходе с одного масла на другое в двигателе остается несливаемый остаток прошлого продукта, он примерно 10-15% составляет. Если не хочется с таким коктейлем путешествовать, то, конечно, можно промыться, но самое главное — следить за тем, чтобы все шло по регламенту и все, включая нагар и так далее, остатки вымывались. Ну, а вообще, если честно, я не вижу смысла в этой процедуре.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Когда корейские суперзвезды требуют от тебя прыгать выше крыши, это звучит круто где-нибудь на стадионе в каком-нибудь Сеуле за какие-нибудь миллионы долларов. Но когда ты в этот момент стоишь в пробке, да, и пытаешься разглядеть, что там впереди, хоть какой-то просвет, прыгать хочется исключительно от безысходности. Так что танцуем за рулем, друзья мои, не сходим с ума. Ну, либо же давайте прыгнем хотя бы в финал этого часа, это мы можем себе позволить. Imagine Dragons, Radioactive, отличная композиция из прошлого. А также Jonas Blue Girl.
1: Реклама.
2: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге вышли из строя после атаки беспилотников. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. Часть сервисов Яндекса может работать с перебоями, говорится в сообщении. В настоящее время оценивается полный масштаб ущерба. На месте работают экстренные службы, специалисты компании, пострадавших нет. Напомню, накануне в дата-центре Яндекса в городе Сасов, Рязанской области, после атаки беспилотника произошел пожар. На этом фоне накануне случились сбои в работе российских сайтов и приложений. Волгоградская область передала в зону СВО крупную партию двухместных отечественных квадроциклов «Таврида». Как сообщили в администрации региона, по заявкам воинских частей также были приобретены и беспилотные летательные аппараты. Вся техника закуплена на средства фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Волгоградская область регулярно передает военнослужащим технику и грузы, отмечает «Высота 102». На острове Сарапинске в Волгограде ввели карантин по бешенству. Зафиксирован случай заболевания лошади, которая, как предполагается, была укушена зараженным диким животным. Сообщили в областном комитете ветеринарии, пишет «Высота 102». На острове проводятся мероприятия по дезинфекции и дератизации места обнаружения павшего животного. Также ветеринары проводят проверки домашних питомцев во всех дворах. Непривитых животных вакцинируют. Международный детский конкурс «Интервидение» может пройти в 2027 году, сообщил замглавы МИДа России Александр Алимов. По его словам, место проведения пока неизвестно, но подготовка к конкурсу уже ведется, пишет РИА Новости. И напоминает о том, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые провели в России в 2025 году. В нем участвовали представители 23 стран. Победил вьетнамский певец Дик Фук. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Когда очередные бизнес-тренеры из соцсетей орут про то, что надо взлетать на пик за секунду, включайте им Kimo Sounds. Ребята записали трек про простой факт. Все нормальное в этой жизни делается медленно. Породистому звуку нужно время, нормальным делам нужно время. Ну, а если ты слишком быстро, да, взлетаешь, то потом просто больно падать, вот и все. Так что держим темпы. Мчимся медленно, как бы странно не звучало. Эд Ширан, продолжение часа, Азизам. Также появится классный коллаб Hold Me Closer, Элтон Джон и Бритни Спирс. Ну и раньше всех Эбен, Leave It All Behind.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский. Наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
9: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +23, ночью до +11.

0: Реклама.
1: Если вдруг вы ничего не слышали, то у нас появился Рябцев фэшн-тест, поэтому все записываем, что 14 октября особенный эфир с гостем у нас будет. Ну а пока я вам до этого момента буду рассказывать про, угадайте кого, Еврохенд. Это магазин европейской одежды формата секонд-хенда «Исток». И здесь представлен большой ассортимент женской, мужской, детской одежды, обуви и аксессуаров. И, кстати, вещи поступают из Европы. И какая вообще самая главная особенность секонд-хенда? Это то, что большинство вещей представлены в единственном экземпляре. Вы можете найти что-то очень-очень уникальное, и это будет только у вас. Поэтому обязательно, да, бегите по адресу улицы Титова, 43А, и начинайте уже что-то искать.
0: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов.

0: ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
1: Узнай, что мы проверили на этот раз.
0: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM. Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
2: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: что играли для нас. И, кстати, о праздниках, если приближаться, если вдруг вам повода пятницы недостаточно, у нас сегодня отмечается Всемирный день почты. Есть еще день заплесневелого сыра, день нанотехнологий, день, угадайте чего, любопытных событий, потом день отражения в лужах, день гвоздестояния. Так что смотрите, очень много всего на выбор вам. Выбирайте, что интересно, и можете как-то себя увлечь. Ну, почему бы и нет? Может быть, углубиться в какую-нибудь историю какого-то праздника. Может быть, придумать что-то свое. Может быть, кстати, у вас в этот день есть какое-то свое событие, и это тоже очень круто и очень классно. Ну, а мы с вами можем впереди, если вдруг события никакого нет, просто потанцевать под классную музыку. Нас ждет By India, Swanky Tunes и Rain, и через пару минут дойти ждет нас композиция Take Me There.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение», улица Рионская, 2.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
7: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурляск». 61-28-56.
8: Категория 0+.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время. 18 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге вышли из строя после атаки беспилотников. Пиштагентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. Часть сервисов Яндекса может работать с перебоями, говорится в сообщении. В настоящее время оценивается полный масштаб ущерба. Пострадавших нет. Напомню, накануне в дата-центре Яндекса в городе Сасов Рязанской области после атаки беспилотника произошел пожар. На этом фоне накануне случились сбои в работе российских сайтов и приложений. В Волгоградской области временно закроют ЖД-переезд на перегоне Цветочный-Паласовка в месте пересечения с улицей Асфальтная в Паласовке. Он будет недоступен дважды. Сначала с 12 октября по 15, затем с 19 по 21. На переезде будут проводить ремонтные работы, сообщили в Приволжской магистрали. Сначала переезд в Паласовке закроют с 7 утра понедельника 12 октября до 3 ночи четверга 15, затем с 7 утра 19 октября до 3 часов ночи 21 числа, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области разыскивают 16-летнюю студентку. Кристина Тимофеева перестала выходить на связь с родными 3 октября. Уже несколько дней ее телефон выключен, рассказала мама девочки. В ночь на 4 октября она созвонилась с Кристиной, которая на тот момент была в гостях у друга. Голос был спокойный. Фото девушки есть на портале V1. В день исчезновения на Кристине были голубые джинсы, черная куртка, приметы, светлые волосы, глаза серые, рост 165 сантиметров. Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала две новые книги по вселенной Гарри Поттера, сообщает портал Collider. Роулинг продолжит истории об отдельных персонажах Поттерианы. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Напомню, в начале сентября в сети появился первый трейлер нового Гарри Поттера. Сериал от HBO станет полноценным перезапуском оригинальной кинофраншизы. Главные роли в шоу исполнили новые актеры. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Карлита и Софи Такер с композицией «Манхэттен» встречают нас в 7:00. Здесь с вами все так же я, Виктория Сотникова. Очень радостно оповещаю вас о том, что рабочая неделя подошла к концу, и мы с вами уходим на тот самый долгожданный отдых. И надеюсь, у вас много всего интересного запланировано на эти дни. Но если вдруг нет, у вас есть еще время наверстать это. Ну, может быть, просто вы планируете ничего не делать, и это тоже нормально, и это тоже очень даже хорошо. Так, ну а мы с вами что точно делаем? Впереди мы слушаем прекрасную музыку. Нас ждет Лиса, Джонас Блю, и через пару минут Temper City будут петь свою композицию Self-Aware, поэтому нам нужно с вами никуда не уходить и оставаться на нашей музыкальной волне.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
4: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
5: Без возрастных ограничений.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
2: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
3: Узнай, что мы проверили на этот раз.
2: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
3: Плохого не посоветуем.
4: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
5: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Умный сегодня вы, на удивление, терпеливы и снисходительны к чужим слабостям, окружающие этим пользуются. Тельцы, вы чувствуете прилив энергии и жизненных сил, возрастает уверенность в себе. Близнецы, день приятных, интересных и полезных занятий. Ваш творческий потенциал растет на глазах, идеи, посещающие вас, становятся все лучше и лучше. Раки, этот день пройдет хорошо, если вы воздержитесь от необдуманных поступков, хотя соблазн совершить их будет очень велик. Львы, постарайтесь сделать так, чтобы все ваши победы и успехи были замечены окружающими. Девы, никто лучше вас не справится с решением сложных задач, из любой ситуации вы сегодня найдете выход. Весы, может прийти понимание происходящего вокруг, обострится интуиция. Вы почувствуете, что стоите на пороге чего-то нового. Скорпионы, у вас благоприятный день, подходящий для завершения ранее начатых дел, а также для обдумывания планов на далекое будущее. Стрельцы, неудачный день радует только то, что черная полоса долго не продлится. Козероги, сложный день, у которого есть одно большое достоинство. Скоро ситуация изменится к лучшему, и осталось подождать совсем немного. Водолеи, осторожнее, это день неблагоприятный, напряженный и трудный. Достаточно расслабиться буквально на минутку, чтобы потерять очень и очень много. И рыбы, благоприятный день для коммерческой деятельности. Сделки, которые вы заключаете, принесут прибыль. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: пролетит молниеносно, не успеем и моргнуть, но все-таки какое-то время у нас с вами есть на себя любимых. Так, все, я желаю вам классных каких-нибудь событий, хороших историй, ну и музыкальное сопровождение классное, вы знаете, где искать. Слушаем впереди Nessa Barrett, Miley Cyrus, и через пару минут Dave & Thames порадует нас песней Rain Dance. Поэтому всем пока-пока и все, до понедельника.
1: 101.5 Волгоград FM. Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Кремле назвали возможным визит спецпосланников президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Однако сроки такого визита неизвестны, заявил на брифинге Дмитрий Песков. Его можно ожидать, их всегда рады видеть в Москве. Президент всегда рад с ними встречаться, цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России. Ранее в СМИ появлялась информация, что американские переговорщики могут прилететь в Москву в октябре. Волгоградцы ждут теплые выходные. 10 и 11 октября дневные температуры составят от плюс 22 до плюс 25 градусов. Погода будет облачная, с прояснениями, но без дождей. По ночам синоптики обещают от плюс 14 до плюс 16. По данным электронных метеоресурсов, ниже 20 градусов тепла дневные температуры опустятся в Волгоградской области только к концу следующей недели. Жители Волгограда предупредили об отключениях газа после выходных. 12 октября в Красноармейском районе будут ремонтировать газопровод. Отключение газа с 9 утра запланированы в переулках Банном и Клубном, а также на улицах Тенистой и Приканальной. Все работы газовики обещают закончить в понедельник к 5 часам вечера. Об этом пишет КП «Волгоград». Также жителей отключенных улиц предупреждают об осторожном обращении с газовым оборудованием. В честь Сирены Уильямс выпустили куклу Барби. Игрушка стоит $45, и в продажу ее выпустили к Международному дню девочек. Его отмечают 11 октября. Барби предстает в образе теннисистки образца 2005 года. У куклы салатово-белый наряд с вырезом и сетчатой отделкой, белая юбка, повязка на голове. Теннисная ракетка идет в комплекте. По настоянию самой Сирены у куклы пышные вьющиеся волосы и серебряные серьги-подвески. Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: В славянских обоях сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
6: Плохого не посоветуем.
7: Спонсор — филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
8: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Выходные. В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +23, ночью до +11.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
2: Здравствуйте, Александр.
3: Можно приемник убрать, слушаю вас.
2: Владею «Манжаро». Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не «Вольво», не «Вольво». Ну у меня никогда не было «Вольво», а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
3: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не «Вольво», но инженеры там приложились. И вот мы были на презентах первых «Манжариков», и «Тугелы» приезжали презентовать 10 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там, как бы, есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные, полного предназначения, привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другое, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть Volvo? Вот у меня был 90-ик, ну, развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы, и чё? И вот где эта хваленность? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизиа? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые тугелы разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но... Опять же, вот случае с «Манжаро» есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. То есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. «Манжаро» мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас. В этой ценовой категории мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле. Достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Да, привет. А
2: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Вообще, есть возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона района?
3: Ну, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но, вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, но более пробежные корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить Жука. Это тоже туда же попадало, но существенно

0: формы. Все равно будут меняться...
1: Волгоград FM.

0: Реклама. 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
1: Категория 0+.
2: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: любишь.
1: Волгоград FM. Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Fast track to a new era.

I'm gonna take you there.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: тем, что любишь.
1: Твое время. Один час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.